0: Hit FM. Зора Наталя. Зора Наделя. Hit FM.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как ей не убежать нам от судьбы.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Йос.
1: Йос.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
0: Хит FM. Зорене тіңля.
2: Хит FM.
0: Хит FM-де.
3: Мико білен салқынланыш вақты.